сел с гражданом осклейсь. Ты голове с нашему сою не стрелись. Кем ям суклись, ты кайса улевил покила. А ты кишири дитилей, а шлак суке крикес. Но слыка сердце.